0: Знаю, знаю ваши штучки.
1: Она хочет быть как Мона Лиза. Мам кэш и карты Visa. Мое житие loco la vida. Она хочет быть как Мона Лиза. Мам кэш и карты Visa. Мое житие loco la vida. Я ви